меня мужчина, понятужно он утро пина, купе пары за досадный сад, на жалости со сердца мысли я надо, купуя мне тогда скокица, кикирик, сланы кошница.

0: могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато често саням твоје усне, а то на мене има лековиту моћ. И кад ми фалиш ових дана, не знам где је права страна, и не знам да ли је дан и да ли је ноћ.
0: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали по тебе, я так скучаю, как лекарство эту песню